0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: 4 часа 51 минута. Эхо Эр Плюс.
1: Только хиты. The Weeknd.
0: Русский танцпол.
1: На Эхо Эр Плюс.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии!

0: хиты.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Номер 2 этой недели.

6 часов 25 минут. Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +11 до +16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со

0: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на RigaPlaza.lv.
1: Утро будет добрым вместе с кофе с банка ЛВ.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника.

0: būtu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 7 часов 37 минут.
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Бодрое утро на ЭХР Плюс вместе с Кафиасбанка ЛВ.
4: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.

0: Далее. Rimi mazuļudienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Dimensrifs.lv.
0: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltika Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
4: Перестань вкладывать в то, что не радует. Инвестируй в кофе. Это изменит твое утро. Кафиес Банка. Свежеобжаренный, самый вкусный кофе в городе, который прочувствовать. Кафиесбанка.лв. Это другой уровень.
5: Off the bat! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии. Off the bat! И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
6: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Камик от Green Motors или Sony PlayStation от TixiPay, подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.

поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: С Кафиасбанка ЛВ. ЭХР Плюс. Только хиты.
1: Когда не можешь дышать, не можешь думать, не видишь выход,
2: никак и нигде.
1: Ты должен знать одно: в жизни бывают волны.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня. Бодрое утро на Эхо Р Плюс вместе с Кафиасбанка ЛВ.
2: Новый трек на Эхо Р Плюс.

0: 8:21.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Далее.

0: замена. Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
7: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top – vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko?
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 8:43.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Я хочу к тебе. Я так скучаю. Целуй меня везде.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными политиками» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Gribi dzērien, kas ved uz mājām nevisos taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
6: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākā

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Далее.
1: Next.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
6: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
7: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
13: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
12: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
14: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
15: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji trak

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Далее.
1: Next. А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vērtējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гунара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
8: Хэну. Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

0: еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вафельные трубочки с начинкой евро 75. И напитки Гранд только 29 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
1: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
2: Sils. Tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienvieta. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils. Ceļš uz ideālu zālienu.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Вторую неделю в хит-параде.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: специалист Карглас.
1: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
7: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
8: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
9: Kā man viss
8: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
2: Выпускник основной школы. Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера. Обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500 без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Ну, кошок Дьяньос.
6: Миля, Яньос ар топ. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – айтина уз рожу парады, но 4 лид 6 юнијам. Варак нека 400 рожу штирню, красу, форму ун аромату. Иедвасну је сапњу дарзам. Рига Плаза – тава ателпа.

0: at radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
2: 11:10.
1: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
2: Анастасия, специалист Карглаз.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglaz.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.лв.
7: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выборов, больше выгодных покупок. Вафельные трубочки с начинкой евро 75. И напитки Гранд только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasriffs.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasriffs.lv.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
6: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

0: впереди лучшие хиты недели, и ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего чарта. У микрофона Роберт Береста в ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Но перед тем, как начать, давайте напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте был Holy Flame «Тону».
1: Номер 5 прошлой недели.

Русский топ. Вот это флешбэк по эмоциям. Лирик кассеты номер 4 прошлой недели. После такого трека кто-то сейчас мысленно уже перематывает карандашом старую кассету и как минимум вспоминает пароль от страницы в Одноклассниках. На Эхо R+ продолжаем музыкальное движение без пауз и вспоминаем пятерку лучших прошлой недели. Строчкой выше.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Русский топ. Всем большой привет! На Эхо Р Плюс стартует главное музыкальное событие недели. Здесь только те треки, которые получили вашу максимальную поддержку. Ваши голоса, ваши прослушивания и ваши эмоции. Самые обсуждаемые артисты, самые громкие примеры, самые сильные песни прямо сейчас. У микрофона Роберт Берестов и я открываю чарт. И на старте у нас сегодня Лиза Губ и Амирчик «Неуловимая».
1: Номер 40.
2: Опускается

0: Auto Select LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Auto Select LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Par EHR mēdz teikt.
2: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
3: EHR.
1: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi. Un tas pazudīs, pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi. Nopočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli. YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Анастасия, специалист Карглаз.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглаз ремонт, карглаз замена.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Elegance, harisma un enerģija, kas piepilda pasaules ekskluzīvākos klubus un festivālus. Tāda

0: vairāk nekā pusmiljons sekotāju Instagram un miljoniem fanu visā pasaulē. 6. jūnijs. Madden Coyote Fly. Biļetes. Biļešu servis LV.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Главный русский топ.
4: Номер 39.
3: Место сохраняет. Нежно.

0: 16-я строчка. Отличный, между прочим, показатель. Ну а далее у нас трек с характером, плотным звучанием и узнаваемым стилем. Лимба, Винчестер.
1: Номер 38.
2: Место сохраняет.

0: Bebop Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme. EHF Plus Rīga. Glavný ruskī top.
1: 6 недель в главном русском топе и группа Немига с треком «Довольно» продолжают уверенно держать настроение на максимуме. Лучший результат пока что 17-я позиция. Двигаемся дальше и строчкой выше у нас романтика в современном вайбе «Lyric Oh My Love».
2: Номер 36
3: опускается на 5 мест.

0: Хит Топ. Каждую пятницу с повтором в субботу разбираемся, какие треки формируют главный русский топ. Только что вместе с нами были Филатов и Керес с треками «Иногда». Ребята на той неделе представили новый трек под названием «Среди счастливых людей», который с момента релиза звучит на Эхо R+. В треке есть фирменный стиль дуэта, воздушная электроника, цепкий припев и ощущение вечера, когда хочется просто ехать по городу без конечной точки. Думаю, вам это знакомо. Двигаемся дальше, и на очереди у нас «Амура, прости».
1: Номер 34
2: опускается на 5 мест.

0: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
2: Lūks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
3: Swedbank Casco apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Casco. Pieejams arī uzņēmumiem. Swedbank.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от Tixi Pay, подарочные карты от Менес Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
7: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
9: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
10: Русский топ.
11: Номер 33.
10: Поднимается на 7 мест.

0: русский топ.
1: Популярность мото сейчас выходит далеко за пределы музыкальных чартов. По информации, одно частное выступление артиста сегодня оценивается примерно до 100 тысяч евро, и это без учета райдера. Интерес к концертам заметно вырос после того, как в соцсетях завирусился танец с плакатами по трек «Как себе домой». Вот так вот, один хит легко превращается в культурное явление, а потом еще и в очередь из заказов. Двигаемся дальше, у нас на очереди молодая талантливая певица Дениза и трек «Игрушка».
2: Номер 32.
0: Поднимается на 2.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Главный русский топ.
2: Номер 31.
1: Возвращение.

0: приложился и врываемся в топ-30. Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 40.
0: Лиза Губ и Амирчик. Неуловимая.
2: Неуловимо, привлекательно, очень нравишься мне.
1: Номер 39.
0: Мохито, Фарго и Плужа. Никому.

0: 94.
1: Амура, прости.
0: Номер 33.
1: Мод одинок.нет.
0: Номер 32.
1: Дениза, игрушка.

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +14 до +16 градусов. Будет дуть северо-запад.

0: В Рига Плаза все сыты. Загляни в Лидо, KFC и другие в зоне Фуд Плаза. А террасы Чили Пицца и Ганбэй порадуют летними блюдами. Рига Плаза.
1: Главный русский топ.
0: Номер 29.
1: Опускается на...

0: Русский топ.
1: В социальных сетях сейчас набирают популярность ролики, где нейросеть создает драматические истории с фруктами, с изменами, расставаниями и даже беременностями. Джонни признался, что сначала сам не понимал, что происходит. По его словам, выглядело все настолько абсурдно, что оторваться было невозможно. Клубника кого-то бросает, баклажан плачет, а на фоне играет камин. При этом Джонни отметил, что рад новой волне популярности песни спустя 6 лет после релиза. Кстати, трек «Камин» в мировом чарте «Шазам» занимает 2-е место. У нас далее Нюша и трек «Аморе». Давайте слушать.
2: Номер 28.
0: Опускает.

Русский топ. Сегодня Айс Гергерт и Зиверт с треком «Банк» отступают еще на 4 позиции. Напомню, что голосовать за свой любимый

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 1:18.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Главный русский топ.
1: Номер 25.
2: Поднимается на...

0: игре. Ну а дальше в эфире стиль, ритм и настроение большого города. Артик и Асти, модный поп.
1: Номер 24.
2: Опускается на два места.

0: grami 3,99 €. Rimi. Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio.lv.
7: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.

0: Русский топ. Лучшие треки недели, они все здесь на Эхо R+, в главном русском топе. Только что вместе с нами был Джонни, помню, ну а далее новинка этой недели. Леонид Руденко, «Прекрасное далеко». Леонид решил аккуратно соединить ностальгию и современное электронное звучание. В новой версии «Прекрасное далеко» знакомая мелодия получила свежее дыхание, атмосферный бит и настроение, которые одновременно возвращают в детство и звучит абсолютно по-новому.
1: Номер 22.
2: Новинка хит-парада.

0: Чеботина с треком «Мотив преступления» замыкает очередную десятку этой недели в главном русском топе. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Лобода. Взрослые девочки не плачут.

0: 7.
1: Айс Гергерт и Зиверт. Банк.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс.
3: Моя дама бьет туз, поднимая санрайз.
0: Номер 26.
1: Гоу, Артур, «Свобода».
4: Выбрал любовь.
1: Тестостерон, Дмитрий Джи и Дип Саммер, «Малыш».
5: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас, ты меня.
0: Номер 24.
1: Артик и Асти, «Модный поп».
6: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.

0: Леонид Руденко. «Прекрасные далеко».
1: Номер 21.
0: Люся Чеботина. «Мотив преступления». Все самое лучшее с планеты музыки. Это все здесь, в главном русском топе. У микрофона Роберт Берестов. Большой тебе привет, где бы ты ни находился. Я открываю топ 20 этой недели. И на старте у нас мод «Намек на нас».
1: Номер 20
2: опускается на 8 мест.

0: официальная версия. Напомню, что весной Мона сообщила о расставании с Эльдаром Джараховым после полутора лет отношений. При этом оба сохранили спокойное общение без громких конфликтов и публичных скандалов. У нас далее Нюша с треком «Полароид». Давайте слушать.
1: Номер 18.
2: Опускается на два места.

0: Подстраивайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Air Plus. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Air Plus. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Анастасия, специалист Carglass.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Carglass ремонт, Carglass замена.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
8: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
9: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
8: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
7: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
8: Подробнее –
10: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
11: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
12: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вафельные трубочки с начинкой €75. И напитки Гранд только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
13: Главный русский топ.
14: Номер 17.
13: Поднимается на 8 мест.

0: главный русский топ на Эхо R+. Ваня Дмитриенко, «Шелк», сегодня поднимается на 8 позиций. Сразу следом Родион Гордин и Том Ям, «Повод».
1: Номер 16.
2: Опускается на 2 места.

0: Главный русский топ.
1: Леша Смик неожиданно выдал один из самых взрослых ответов про школьные годы. Без истории про оценки и дневники. Музыкант сказал, что главный урок школы – это уважать педагогов, слушать старших и не хамить людям. И это звучит, кстати, очень сильно, особенно от человека, который прошел непростой путь. У нас далее Доус с треком «Вокруг света». Давайте слушать.
2: Номер 14.
0: Опускается на

0: Универ Плюс. Главный русский топ.
1: Мари Краймбрери, давай не ждать. Сегодня у нее минус 4 позиции. Далее у нас Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта «Силуэт». У них тоже небольшое падение.
2: Номер 12.
3: Опускается на 4 места.

0: до 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
4: Kā man viss
3: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
5: Когда город засыпает, открывается The Garden.

0: Йелгава. Ночной клуб «The Blow».
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты.
2: ЭХР Плюс о погоде.
1: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Главный русский топ.
2: Номер 11.
4: Поднимается на 6 мест.

0: треком «Заново» замыкает третью десятку этой недели. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Мод «Намек на нас».

0: 15.
1: Нюша, Полароид.
0: Номер 17.
1: Ваня Дмитриенко, Шелк.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
0: Номер 16.
1: Родион Гордин и Том Ям, Повод.
2: Ты главный повод вернуться в город и больше не прощать.
0: Номер 15.
1: Леша Свик, Не лето и Мэри Гу, Аритмия. Доус.

Дмитриенко и Аня Пересильта «Силуэт». Держи меня.

0: или нет? Узнаем это уже совсем скоро. Ну а сейчас врываемся в топ-10. И на старте у нас Holy Flame, «Тону».
1: Номер 10.
2: Опускается на 5 мест.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:25.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Главный русский топ.
2: Номер 9.
3: Опускается на...

0: Русский топ. Эльдар Джарахов с треком Prime сегодня опускается на две позиции. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm или в мобильной аппликации Echo.r. Все, что нужно сделать, это поставить палец вверх своему любимому треку. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Мэри Гу «Не ревной».
1: Номер 8.

0: бронзовые призеры прошлой недели Five Star Family с треком «Раз-два». Сегодня теряют сразу 4 позиции и замыкают 7-ю строчку главного русского топа. А еще один серьезный претендент на лидерство – «Лирик» с треком «Кассеты» на этой неделе тоже делает шаг назад и опускается ниже в чарте. Борьба за верхние позиции сейчас становится все напряженнее.
1: Номер 6.
2: Опускается на 2 места.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Главный русский топ.
2: Номер 5.
1: Поднимается на 14 мест.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
5: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
6: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
1: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выборов, больше выгодных покупок. Вафельные трубочки с начинкой евро 75. И напитки Гранд только 29 центов. Зем-зем цены в Мего.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Русский топ.
5: Номер 3.
4: Поднимается на 12 мест.

0: тем, как назвать главный трек недели. Давайте еще раз вспомним, кто был вместе с нами в этом музыкальном путешествии.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Holy Flame, «Тону».
3: Тону.
0: Джарахов, «Прайм».
2: Номер 8.
0: Мэри Гу, «Не ревнуй».
2: Номер 7.
0: Five Star Family, «Раз, два».

0: Тато Фигерес. Включи музыку.
1: Номер 4.
0: Леонид Руденко. «Нас не догонят».

0: диджей Smash Bambi. Главный русский топ. Это главный русский топ. Мы прослушали 39 лучших треков недели. И впереди самый узнаваемый летний танцевальный и востребованный трек недели. Лидерами чарта сегодня становятся Mod by India и Хачо Шаде. На этом я, Роберт Берестов, с вами прощаюсь. Спасибо за вашу компанию. Полный список сегодняшнего чарта ищите на нашем портале echo.fm. Хорошего вам дня и пока!
1: Номер один
2: поднимается на одно.

0: Йелгава. Ночной клуб Деблоу. ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
1: ЭХР Плюс. О погоде.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:22.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

0: vai iepērties tet.lv. 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
1: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+. Вместе с Кофеазбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasriffs.lv.

0: Rūbas pārasta kafija. Nogaršo Rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: 3 часа
1: 59.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
6: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 4:09.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 5%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
0: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка Окко, рабочая ширина 50 сантиметров 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Dagviela uzpildīta, brauciens sākts, Dagvielas pistole palikusi bākā.
5: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās

0: uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
0: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlē ūdens, viņi saka.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
8: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: 4 часа 47 минут.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Air Plus. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Air Plus. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
1: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Майонез Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
2: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделла».
3: Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
0: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
4: Когда город засыпает, открывается The Garden.

0: Йелгава. Ночной клуб «The Blow».
1: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – айтина уз рожу парады, но 4 лид 6 юнијам. Варак нека 400 рожу штирню, красу, форму ун аромату. Иедвасмојеш сапњу дарзам. Рига Плаза – тава ателпа. ЭХР Плюс.
0: ТОП 5.
1: Всем привет и отличного пятничного вечера. Мы настраиваемся на отдых и слушаем лучшие хиты к этому часу. Меня зовут Катя Ерофеева. И на ЭХР Плюс стартует ТОП 5. Будем встречать лучших. И начнем мы с пятой строчки, где сегодня лирик «Oh My Love».

0: Migos.
1: Топ-5.
0: Далее в топ-5 тройка сильнейших, а ранее услышали Nemigo с треком «Довольно». Этот дуэт смешал в себе разные направления. Это и поп, и техно, и рок, и даже рэп. Но такое смешение стилей, похоже, только наоборот притягивает большее количество слушателей. Оставляем Nemigo на 4-й строчке в топ-5, а далее на 3-й будет Mary Gu. Не ревнуй. Номер.

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
0: Только что с нами в топ-5 был диджей Smash с треком «Бэмби». А буквально пару дней назад Smash совместно с Артемом Качером выпустили клип на трек «Клатч». Поддержите его просмотром, ведь пока эта видеоработа только-только разгоняется на Ютубе. Ну а в рамках топ-5 сегодня самую большую поддержку получает Джонни с треком «Помню». И это номер один пятницы. Спасибо вам за ваши лайки в мобильном приложении «Эхо Р». И мы вновь услышимся в понедельник. Буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Классных выходных, удачи и пока.
2: Номер один.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Ты главный повод вернуться в город и больше не прощаться.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
9: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Bet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
11: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выборов, больше выгодных покупок.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Далее. Next.
1: Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
4: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
5: Перестань вкладывать в то, что не радует. Инвестируй в кофе. Это изменит твое утро. Кафеес Банка. Свежеобжаренный, самый вкусный кофе в городе, который прочувствовать. Кафеесбанка.лв. Это другой уровень.
6: Узнемей, не иесалде науду бирое техника. Iegūldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
4: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на RigaPlaza.lv.
0: Третью неделю хит-парад.

Йелгава. Ночной клуб «The Blue». До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.

0: gaidīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
6: Elegance, harisma un enerģija, kas piepilda pasaules ekskluzīvākos klubus un festivālus. Tāda ir Metn.

0: 5%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: В продолжении.
2: Топ-20 русского танцпола. Вместе с Робертом Берестовым.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami, 3,99 eiro. Rimi. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
1: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
2: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделла».
3: Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
4: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hansa Sparrows.
5: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EHR.FM представляет
6: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
0: Только хиты.
7: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: вокалистов. Это топ-20 русского танцпола. В ближайший час вы услышите самые мощные клубные хиты, которые получают поддержку топовых диджеев. Сегодня на старте Филатов и Герес «Иногда». И это ремикс от Пичугина.
1: Номер 20
2: опускается на два места.

0: позиции.
1: Клубный ТОП-20.
2: Качай танцпол!
3: Русского танцпола.
1: ТОП-3.
0: ТОП-3
1: прошлой недели.
3: Номер 3.
0: Айс Гергерт и Зиверт. Банк.
4: За похожие валюты на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально.
3: Номер 2.
0: Холи Флейм. Тону.
5: Тону, тону, я в глазах твоих тону.
3: Номер 1.
0: Мод бай Индия и Хачо.

0: Лови волну клубного сета вместе с нами на Эхо Р+. Это топ-20 русского танцпола. У микрофона Роберт Берестов. Сегодня в чарте у нас 3 новинки, 5 треков свои места сохраняют. 1 поднимается и 11 падают. Прямо по курсу у нас Вунамур и трек «Кукла» в ремиксе от диджея Барса.
1: Номер 18.
2: Опускается на...

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Клубный топ-20 русского танцпола.

востребованные клубные саунды каждую пятницу здесь на Эхо Р+. Это топ-20 русского танцпола. И только что вместе с нами была Мона с треком «Попрошу тебя». Это ремикс от диджея Баура. Кстати, диджей Баур — автор многих

0: давай окунемся в воспоминания и расставим по позициям треки, которые прозвучали с 20 по 11 строчку.
1: Клубный топ-20 русского танцпола. Эхо Р. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Филатов и Керес. Иногда.
3: Иногда. Я жду тебя, как звезда.
2: Номер 19.
0: Артик и Асти.

0: Анна Асти. «Плачу на техно».
1: Номер 12.
0: Мона. «Знаешь ли ты».
1: Номер 11.
0: Зиверт. «Газ».

0: Stereo Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivz.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivz.lv.
4: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

С повтором в среду мы выясняем, какие танцевальные треки формируют топ-20 русского танцпола. У Леонида Руденко с треком «Нас не догонят». Сегодня хороший подъем вверх и отличная заявка на победу, но не сегодня. Трек с нами вторую неделю и 7 дней назад он начал свой путь с 20-й позиции. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Филатов и Керес. Включи музыку.

0: танцпола.
1: Эйфория от Джонни – это сочетание воздушной мелодики, глубоких эмоций и мощной энергетики. Трек звучит легко, но при этом цепляет с первых секунд. Мягкие инструментальные партии, узнаваемый тембр артиста и яркий припев создают настроение, которое полностью оправдывает название песни. Сегодня у Джонни минус 3 позиции. Ну а далее коллаборация, которая по сей день показывает хорошие результаты. Это Ваня Дмитриенко и Аня Пересильте «Силуэт».
0: Номер 6.
2: Место сохраняет.

20 русского танцпола. Мия Бойко снова создала трендовый музыкальный экспонат. Песня с таким названием завирусилась задолго до официального релиза. Но сейчас

0: тебя лидера этой недели.
1: Клубный топ 20 русского танцпола. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
2: Номер 9.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».
2: Номер 8.
0: Филатов и Керес, «Включи музыку».

0: Айс, Гергер и Зиверт. Бан!
1: Похожую валюту на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально.
2: Номер два.
0: Холли Флейм.
3: Тону.
4: Клубный топ-20 русского танцпола.
5: ЭХ.

Настало время узнать имя лидера и услышать главный хит топ-20 русского танцпола. Напомню, что именно вы влияете на результаты чарта. Голосуйте за свои

0: Coyote Fly представляет.
1: В эту пятницу в главном зале за пультом диджей Густавита и Линда Самсонова. На террасе свой хаус-сет сыграет диджей Миша. В субботу сцену разделят Маркус Рива и Арман Авейру. Террасу раскачает диджей 24K. Ночной клуб Coyote Fly. Экспорт.

Русский танцпол на ЭХР

Догламываю. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракуйю. А я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник, она говорит, что мой взгляд бьет праздник. Снова закипит, но кстати, я бы ее волейбол, я под картину сзади. Каждый день делает мою кредо. Я убираю их, них звезд, сделал чистым небо. Все твои понты для нас уже давно не левел. Ты удивишься, но у нас все опоздает. Агонали нам флавлен. Снова всем этим огнем, нет, я не плавлюсь. Ты такая нежная, но я для тебя кактус. И ожидать, что когда-то я расслаблюсь.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

через боль сжала корт. На ладах его кровь, грибы крик, унисон. Все это как сон. Для тебя его сол все сказал, без слов, звезда в бою.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96 и